0: Слушай лайф.
1: FM. Ова е лайф радио.
2: 89.1 Лайф радио.
1: Лайф радио.
3: This is Live Radio 89.1 Live.